0: случилось.
1: Что? Что это, думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.